0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознао љубав.